0: Вкусный пломбирный.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
3: Хит FM.
4: Хит FM.
3: Тільки хіти.